0: LRT klasika.
1: Шалом алейхем. Ба микрофон Ольга Угрюмова. Мергебен одебанайте идише аудиция «Унзер Вилне». Сегодня в нашей передаче рубрика «Портреты» и ее гость – известный пианист, композитор, аранжировщик и педагог Виталий Неугасимов. –

0: прозвучала композиция Виталия Неугасимова «Утренние хлопоты» в исполнении автора. Итак, уважаемые радиослушатели, сегодня гость нашей традиционной рубрики «Портреты», а я напомню, что это рубрика, в которой мы знакомимся с представителями еврейской общины Литвы, известный пианист, композитор, импровизатор, аранжировщик и педагог Виталий Неугасимов. Виталий родился в Вильнюсе, его мама Лия – талантливая пианистка и педагог, сестра Людмила – также пианистка и педагог. Итак, Виталий Неугасимов. Если бы мы заглянули в окна вашего дома в детстве, что бы мы там услышали? Музыка в семье звучала одновременно из разных комнат?
1: Спасибо вам большое, что вы пригласили меня. Я в действительности не скрою, что очень люблю давать интервью. Мне бы дай только поговорить. Вот. Мы жили в квартире, ну, в большой квартире с высокими потолками. И стены тоже были толстые, и хорошая звукоизоляция между комнатами. Поэтому действительно музицировать можно было одновременно чуть ли не в каждой комнате. Но мама пианистка профессиональная и очень талантливая. Вот я когда меня спрашивают, говорят, что вот вы талантливая, я говорю, нет, моя мама талантливая, а я просто сколько-то генетика и много работы.
0: Сестра тоже пианистка?
1: Сестра училась в школе гимназии, да, имени Черлёниса, но она уже заканчивала хоровое. Но в действительности сейчас она вернулась к фортепиано, она живет в Великобритании и преподает игру на пианино и на рояле. И, собственно говоря, вот спустя много лет у нас с ней опять появились какие-то профессиональные связи. В общем, смогу рассказать подробнее. Да, но смысл в том, что, в общем, она отошла от музыки на какой-то этап, потом, когда они вот с супругом уехали, и там у них семья, она стала опять преподавать, и мы с ней подумали, почему бы не написать что-то, вот не сочинить специально для ее учеников, для моих учеников, и вот родились сборники нот, которые во многом благодаря ее хлопотам и ее супруга, они увидели свет и были изданы Оксфордским издательством дважды. То есть 4 сборника, 2 сборника в 2 руки, 2 в 4. И вот мы с ней вместе работали над ними.
0: Мама-пианистка – это самый строгий учитель в жизни или человек, который умел и умеет мягко направлял?
1: Мама, она очень, ну, разная бывала. В общем, она такой, ну, интенсивный человек, можно так сказать. И, ну, во-первых, я в ее, скажем, присутствии все время чувствовал свою какую-то неполноценность с детства. Ну, потому что она очень яркая и очень, ну, с отличной музыкальной памятью, реакцией, в общем. А у меня как-то все, у меня папа инженер радиоэлектроник, но тоже он играл на аккордеоне, вот, и был очень чуткий в музыкальном смысле, но я в плане характера во многом был на него похож, поэтому вот эти эмоции такие через край и очень много артистизма, это все мне было не свойственно. И мама, она, конечно, сколько-то мне этого все равно вложила, ну, как косвенным образом я все равно, ну, наблюдал, хочешь не хочешь. Ну и потом она мне очень много помогала, ну, как когда уже она видела, что дело швах, как говорится, я к экзамену не готов. Она садилась 2-3 дня до экзаменов за мной, за спиной с нотами, и все, я выучивал и сдавал. И уже там неважно, какие это были методы, какие выражения выбирались для того, чтобы меня мотивировать дополнительно. Но она, конечно, она на многое смотрела, и работая с другими учениками, но со мной в первую очередь, когда она мне помогала, все-таки с высоты своих компетенций. Поэтому, ну, это не было просто. Но я уже привык, что у меня большинство моих учителей были сами очень яркие и состоявшиеся личности, и они, как говорится, ну, так говоря грубо, они не стеснялись показать тебе твое место и, как говорится, стукнуть тебя физиономией об лавку тоже. В общем, бывало всякое.
0: А это важно в процессе обучения?
1: Вы знаете, видимо, все равно мы немножечко все по природе своей склонны, ну, лениться, и в минуты такой крайней расхлябанности, если тебя кто-нибудь не встряхнет как следует, наверное, ничего и не будет. Поэтому другое дело, что, ну, есть, у меня в жизни были такие педагоги, с которыми ты ни на секунду не мог расслабиться, это были другие крайности. Но вот исключительно через позитив, ну, я сейчас пытаюсь так работать со своими учениками, вы знаете, не всегда это дает хорошие результаты. Но когда, ну, что-то скажешь, ну, не то что строже, но просто как бы апеллируя, значит, к каким-то нераскрытым потенциалам в такой более, может, такой саркастической форме, то это действует. Потому что исключительно по шерсти, ну, как бы это не работает, к сожалению.
0: А, Виталий, скажите, а было ли у вас в детстве скрытое желание бросить музыку, поиграть в футбол? В какой момент вы поняли, что вот, да, я пианист, и это навсегда?
1: Ну, зачем же скрытое? В общем, было открытое желание. По-моему, в каком-то 6 классе я закатил грандиозную истерику родителям. Я учился в школе имени Дворёноса, и мне бросить не дали. Вот. И играл я в футбол параллельно, и в баскетбол. И мне особенно, кстати говоря, не было жалко там ни рук, ни ног, и что я, если там, так грубо говоря, сломаю какую-то конечность, что я не смогу играть какое-то время. Но да, баскетбол. Ну, тут, видите, тоже, видимо, такой как бы перст судьбы. Я очень хотел играть в баскетбол, но когда я был маленький, мы все смотрели, как играет Жальгирис с Сабонисом, с Куртинайтисом и Хомичусом, и мы были без ума абсолютно, мы тоже хотели, как они. И я очень переживал, что я один как-то год вырос, сантиметров на 10, я уже так обрадовался, а потом я так очень скромно рос. И я понял, что по росту я уже не подхожу, но во 2 классе меня мама повела устраиваться вот в секцию баскетбольную. И вы знаете, моя карьера баскетболиста очень быстро закончилась. Я пробежал 30 метров, там была стенка близко к финишу, и я, ну, подставил руки, чтобы не удариться головой. И я благополучно, у меня треснула кисть, значит, левой руки, и моя карьера, скажем, баскетболиста на этом и закончилась. И вот, еще я понял, что, скажем, игра на фортепиано, она менее травматична, и продолжал играть. Но вы знаете, как сказать, меня вот в плане пианизма и в плане всего остального меня очень удручал момент, скажем, ну, повиновения и подчинения миллиону правил. Потому что, а где же? Ну, нам все время говорили, что есть Бах, есть Бетховен, а ты, ну, так, в принципе. Ну, можешь быть, можешь не быть. И твое мнение никому глубоко не интересно. И меня как-то это уязвляло до поры до времени. А потом мой педагог, Альгимантес Величко, вот в школе Дворёноса, он мне подарил пластинки с игрой канадского пианиста Глена Гульда, который... В принципе, известен во всем мире как такой новатор и бунтарь, и какой-то пришелец, вот его же записи посылали там для контактов с инопланетными, значит, там, мирами. А вот, ну, я услышал, меня что-то пронизало вот насквозь, я подумал, что, ну, если так играть, то тогда, наверное, я хочу. Вот, и я немножко начал заниматься, это где-то был уже 8 класс, вот, и технически я, конечно, отставал безобразно, потому что, ну, я учился в общеобразовательной школе со всем усердием, и я, ну, играл мало просто, ну, физически мало, и плюс еще, видимо, не так, как надо в плане техническом, как-то я не приспосабливался к инструменту, вот, но... Все равно уже меня, знаете, кто-то вот вбил в голову, что нужно, что это мой путь, и я, ну, хочу играть. Ну, и там потом, знаете, там потом очень много было всяких отклонений. Я же поступил не на фортепиано, а на орган сначала. Было, в общем, много очень интересных вещей, но потом я опять вернулся к фортепиано, потому что, ну, это в большей степени меня как-то грело изнутри, вот. Ну.
0: А, Виталий, скажите, вот когда вы собираетесь с семьей за одним столом, я имею в виду и сестра, и мама, о чем вы говорите, кроме музыки? Существуют ли какие-то табу на разговоры о работе? И вообще, может ли музыка быть работой?
1: Если так вот искренне и глубоко в себя заглянуть, то, наверное, ну, музыка и работа – это нехорошие параллели. В том плане, что у меня был период в жизни, когда где-то года полтора моя основная деятельность была не связана с музыкой. Вот, и в тот момент я только почувствовал, какая это радость все-таки музицировать в большей степени необусловленно. То есть, когда занятия музыкой, они не связаны с необходимостью зарабатывать деньги и иметь постоянно над собой каких-то руководителей, которые от тебя требуют, как это все должно быть. Вот, и тогда, да, я вот почувствовал, но потом, когда я уже вернулся к музыке как к основному виду деятельности, я уже себе взял это на заметку и уже не отпускал, то есть тот момент, что это не работа, а это, ну, высшее наполнение жизни или там какое-то, как говорят, хобби, которое тебе приносит еще деньги, что-то такое. Ну, то есть, либо ты это любишь, и это всецело тебя просто поглощает, ты не оцениваешь это как какой-то труд. Хотя, конечно, ну, мы устаем, и устает психика в первую очередь, но табу у нас нету. В принципе, мама, она очень такой человек с юмором, и сестра тоже, и мы, ну, в нужный момент знаем, как, скажем, уйти от каких-то прямых дискуссий на темы музыкальные, вот, так что все хорошо.
0: Скажите, у вас есть ваш любимый инструмент, рояль, пианино, и если вы можете описать характер вашего инструмента?
1: Раньше мой любимый инструмент был пианино Петров, на котором я занимался, живя у родителей. И потом, после какого-то, знаете, как бывает, хирургическое вмешательство неудачное, после одного из таких вмешательств что-то с ним произошло, и он утратил свои вот прежние краски, хотя до сих пор его очень люблю, и он для меня очень много значит. Но, в принципе, ну, уже там, где мы живем, у нас дома, я высмотрел себе кабинетный рояль Циммерман, который доставили мои хорошие знакомые вот из Швеции, и абсолютно потрясающий инструмент. Причем меня еще уговаривали его не брать. Говорят, ну что ты, говорит, он такой звук у него слабенький. А что, ну, нужно ярко, иное пианино звучит ярче и выразительнее, чем оно. Я почувствовал, что это мое. Потому что, понимаете, я очень, несмотря на то, что я, в принципе, такой человек довольно общительный, и я как бы люблю жизнь, и люблю самовыражение, люблю ее вкус и так далее, но я очень не люблю нахальство и резкости, грубости, жестокости, жесткости. Вот все, что идет вот вкупе с такой маскулинной энергией, и все, что, ну, вот выпирает изо всех щелей. Поэтому вот этот рояль Циммерман кабинетный, вот такой он малюсенький, он отвечает всем моим внутренним требованиям. Он не кричит. У него есть абсолютно потрясающее пиано, пианиссимо, фактически до безграничной тишины, скажем. Ну, то есть фактически уже еле-еле слышно, но он этот звук есть. То есть механика вот такая чудесная. Ну, и такой бархат, знаете, в звуке. И я, в принципе, могу и крепче, скажем, ну, вот иной раз на нем сыграть, он все равно он амортизирует, он отдает тебе только нежность назад. И вот это да, то, что в человеке, вот то и в инструменте для меня важнее всего.
0: Виталий, скажите, как рождается ваша музыка? Вдохновение, что влияет?
1: Очень разные причины. Не помню, то ли Бетховен говорил, что вдохновение не любит ленивых, то ли кто-то еще, но я довольно часто писал музыку на заказ, и тогда я просто знал, что у меня столько времени, вот сколько мне отведено, и я сажусь, я не жду. Но нужно иметь определенный настрой и определенное, как бы, количество накопленной свободной энергии, чтобы этот был такой выплеск. Иначе это можешь начинать вот буксировать и упираться постоянно в какие-то препятствия внутренние. Вот. Поэтому, собственно говоря, я вот когда уже решил для себя, что я буду, ну, фрилансить, так говоря, современным языком, я сам планирую свой день, и это очень облегчает там сам творческий процесс, потому что я как бы вот нырнул, ушел в себя куда-то, от всего отстранился, и тогда это вдохновение, оно как бы само собой рождается. И есть дополнительные стимулы какие-то, есть события, есть потрясения, есть утраты близких, есть, ну, так как, знаете, как это, видимо, моя генетика обуславливает то, что скорбь меня вдохновляет больше часто, чем радость. Но и такие случаи бывали, вот какое-то ликование. Но в основном такие тяжелые, скажем, жизненные переживания, они всегда отдаются сильным толчком в творчестве. И пока в каком-то смысле я не отпущу это в каком-то музыкальном виде, то есть мне может дальше продолжать это все давить. Вот. Ну, так есть.
0: Ну, а сейчас прозвучит «Странный вальс» в исполнении автора и нашего гостя Виталия Неугасимова.

0: Напомню, что вы слушаете радиоканал «Классика», еврейская передача, и мы продолжаем нашу рубрику «Портреты», в которой знакомимся с представителями еврейской общины Литвы. Ее гость – Виталий Неугасимов. Поговорим о вашей педагогической деятельности. Я знакома с одним из ваших учеников. Это молодой парень с недугом. С такими учениками работать проще, чем со здоровыми? Именно физически здоровыми. И почему вы согласились работать с ним?
1: Вы знаете, мое кредо как педагога тоже, оно кому-то может показаться легкомысленным или безответственным, но я никому ничего не обещаю. Потому что я считаю, что именно это является основополагающим принципом вообще существования на Земле. Никому ничего не обещать. Но я пытаюсь сразу же оградить себя и тоже самого ученика и его близких от каких-либо, значит, целей, от каких-либо таких ярких перспектив, достижений и тому подобного. Всего того, к чему нужно было стремиться и из-за чего нужно было бы напрягать свой ресурс. Вот. И тогда, по большому счету, мне уже не важно, с кем я буду работать, или будет у этого человека в плане здоровья все традиционно как бы, или будет как-то иначе. Но, конечно, есть такой момент, что когда вот, природа у тебя что-то, скажем так, забирает, то она тебе что-то дает взамен. И просто здесь смысл в том, чтобы не заставлять там рыбу летать, а птицу ползать. И я вот, работая вот с тем нашим общим с вами знакомым, тоже, я всегда пробую вначале чуть-чуть, потому что, в принципе, я не имею ничего против традиционного образования, если оно сочетается с творческим, с раскрытием потенциала ученика. Потому что, такая как бы зубрёжка или муштра, это не про меня и не для меня. Вот, но вот работая конкретно с Марком, допустим, я столкнулся с

0: с таким рядом, ну, таких вызовов, да, челлендж по отношению вот к тому, как я привык видеть педагогический процесс, это было еще иначе. Но вот так есть, что ты больше всего и учишься у своих учеников, потому что тогда ты смотришь, ага, а если не так, то как? Потому что, в принципе, можно всегда идти таким путем, ну, насильственным и продолжать что-то вот упорно повторять, и даже на каком-то этапе чуть-чуть в эту сторону что-то сдвинуть. Но, во-первых, я считаю это непродуктивным, потому что если найти другие пути, то это все можно раскрыть гораздо больше. А во-вторых, я это считаю глубоко негуманным. Вот. И, наверное, даже этот второй момент, он вот перевешивает все остальное. Потому что насильственную педагогику я на своем собственном, как говорится, естестве испытал. И никому этого не желаю.
1: У вас никогда не возникало идеи уехать в Израиль, сделать алию? Почему-то вот, готовясь к нашей с вами беседе, я вспомнила анекдот, что если вы видите молодого мальчика там, или юношу, сходящего по трапу в Бен-Гурионе со скрипочкой, это скрипач, а если без скрипки, значит пианист.
0: Вы знаете, может быть, это прозвучит довольно странно, но нет. Дело в том, что я... Ну, вырос в абсолютно такой другой среде. И хотя со стороны мамы там все евреи, и, в принципе, дедушка мой, отец мамин, он же читал лекции в Каунасской синагоге про иудаизм, про Тору и так далее. Он был очень сведущий в этом человек и очень смелый, потому что он этими вопросами начал интересоваться еще в те годы, когда за этот интерес...
1: Можно было оказаться в местах столь отдаленных.
0: Да, абсолютно, да. Но его интересовало и его, ну, и внешность, и его темперамент, это все было очень, ну... Он когда-то, кстати говоря, он мне рассказывал, что он думал, вот когда приоткрывали там один или два раза, значит, завесу, чтобы уехать, и он вроде бы даже и собирался. Но у меня как-то уже мое окружение и все остальное сложилось так, что у меня сложились хорошие, скажем, предпосылки, обстоятельства для духовного, материального и творческого роста здесь, в Литве. И я очень, ну, привязан к этому краю, я его очень люблю. Я здесь родился, здесь мои друзья, здесь природа, климат, который я переношу, вот, что немаловажно. Вот, и здесь такое мультикультурное окружение, и вот эти идеи, все это пространство. Ну, я комфортно себя чувствую здесь, хотя... Мою музыку играю в Израиле, я с удовольствием высылаю туда ноты, делаю какие-то аранжировки. Был в моей жизни период, когда я в большей степени был связан и с еврейской общиной, и с еврейской музыкой. Вот. Но язык я, к сожалению, не выучил, потому что я его, когда начинал учить, у меня посыпались какие-то в жизни несчастья, и ну, как-то не вышло просто, а потом я к этому не вернулся. Ну, то есть целый такой ряд моментов. Я не могу сказать, что я жалею об этом, но просто так получилось. Просто так получилось, что я здесь, и мне нравится то, чем я занимаюсь, и мне нравится мое окружение.
1: Я просто помню некоторые ваши выступления в Вильнюсской хоральной синагоге на различных мероприятиях. Вот когда вы играли возле Арон Кодыша, да, ну вот эта особая атмосфера, вы что-то чувствовали особое или... Для музыканта сконцентрироваться нужно исключительно на произведении, которое исполняешь?
0: Вы знаете, нет, мне было комфортно всегда выступать, скажем, в сакральных местах для иудеев, для евреев. Вот. Но я думаю, что это просто, ну, зов предков, это глубокие какие-то генетические явления. Потому что музыкально для меня многие элементы еврейской музыкальной культуры, они как будто бы по умолчанию вот сидят. Ну, вот как афроамериканцы, вот они чувствуют блюз, да?
1: Да.
0: И вот сколько бы ни старались вот, представители других культур, но у них так не получится. Так вот, я, скажем, не живя в Израиле, в принципе, не зная языка и не являясь каким-то жестким последователем ни в религиозном плане, ни в культурном. У меня какие-то вещи вот стихийно на импровизационном уровне, они, значит, возникают, и я сам удивляюсь иной раз. И это здорово, да. Это в обход логики, в обход вот той пресловутой концентрации, вот про которую вы говорили. И по большому счету, да, мне всегда как-то было уютно, спокойно и хорошо. Я чувствовал, что меня какая-то сила, ну, придерживает, направляет, и да, это действительно, это есть.
1: Сейчас у меня будет такой блиц. Главное качество хорошего пианиста – это?
0: Гибкость.
1: Если не рояль, то какой инструмент?
0: Голос.
1: Что вы слушаете в наушниках, когда хотите отдохнуть от классики?
0: Саймона с Гарфункелем.
1: Ага, интересно. А продолжите, пожалуйста, фразу. Музыка для меня – это?
0: Образ жизни.
1: Кроме музыки у меня?
0: Есть семья.
1: Любимый композитор?
0: Бах.
1: Любимая книга? Писатель?
0: Золотой теленок. Ильф и Петров.
1: Книга, к которой возвращаетесь и возвращаетесь, которую стоит перечитывать?
0: Ну, пусть будут «Звездные дневники» Иона Тихого. Это Станислав Лем, польский еврей, кстати. Фантаст. Тот самый, который написал «Солярис», да.
1: И заключение. Отдых для меня – это?
0: Тишина.
1: Виталий, спасибо вам огромное, что вы нашли время прийти к нам в студию.
0: Спасибо вам большое. Я очень рад. И я надеюсь, что все в нашей жизни будет только очень хорошо.
1: Это была рубрика «Портреты» и ее гость – известный пианист, композитор, импровизатор, аранжировщик и педагог Виталий Неугасимов. Наша передача подошла к концу. Ее для вас подготовила и провела Ольга Угрюмова, звукорежиссер Лина Дайнене. Их данк alle Zuhörer, seid gesund!